Губы жжет. Подруге поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море.

для тех, кто не спит. Интер FM.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Ну и что говорят, значит, специалисты, которые следят за праздниками? Давайте узнаем. Да и в целом, что происходило в этот день, только в разные года. Начнем с 1581 года. В Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет. Так он и назывался, комичный балет королевы. Ну а в 1582 папа Григорий XIII ввел григорианский календарь. Мы сейчас, если что, по нему и живем, и ориентируемся. Продолжим. 1908 годом вышел на киноэкраны первый в России короткометражный художественный фильм «Стенька Разин» назывался он. Если не глядели, посмотрите. 1919 год. В Москве на базе бывшей Шереметьевской больницы образована Центральная больница неотложной помощи. Нынешний институт имени Склифосовского. 1919 год. Ого-го, как говорится. Больше 100 лет этому заведению. 1940 год. На экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Смотрели или нет, расскажите в Вайбере. Плюс 373-533-6177. Много поклонников Чарли Чаплина есть. Входите ли вы в их число, рассказывайте в Вайбере. 1968 год. Тем временем в университете Сурея состоялось первое выступление группы Led Zeppelin. Мы обязательно послушаем эту группу, но чуточку позже. 1998 год. Начало работы почтового сервиса почта-mail.ru. Ой, сколько разных ников было у этой почты. У многих, если есть какие-то смешные, то тоже пишите. Однажды была и у меня история с ником также в этой почте. Я создавал, не знаю, какое уже по счету, и просто написал, что я приустал. Вот так она и сохранилась. Значит, до этого слетали пароли, постоянно чего-то там не подходило, чего-то уходило, а тут этот сохранился до сих пор, ему уже очень-очень много лет, этому нику. Есть и другие, конечно, понятное дело, но этот сохранился и держится до сих пор. Так, что по праздникам? День собирания осенних листьев. Есть такое, можно уже выходить и собирать. Всемирный день мытья рук. Сегодня тоже в том числе вещь полезная. Забывать об этом не стоит. Как поется в одной знаменитой песне. Значит, любите маму, мойте руки с мылом. Так, Международный день сельских женщин еще сегодня. Если не знали, что отмечать, вот вам, пожалуйста, целый список праздников. И, конечно, далеко от приемников не уходить, потому что впереди еще много интересного.
0: Календарь.

0: твое радио. Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в столице. Здравствуйте. Почти 2200 случаев ОРВИ за неделю, сообщает Минздрав. Это немало, но в прошлом году болеющих простудами было примерно на 10% больше. Сейчас эпидситуацию медики оценивают как неустойчиво благополучную. Половина всех пациентов с вирусными инфекциями. Это дети и подростки. Больницу с осложнениями положили больше 200 человек. На карантин закрывался только один класс в Бендерах. Гриппа в Приднестровье нет, подчеркивает ведомство. Больше 1500 операций провели приднестровские ортопеды по замене тазобедренных и коленных суставов за последние 5 лет. Об этом рассказал ТСВ заведением травматологии РКБ Константин Осадчий. Раньше такие операции делали исключительно за рубежом, но с конца 2021 года эндопротезирование проводят в Лишгородке. Спрос на операцию очень большой, ее ждут сейчас почти 3000 приднестровцев, подчеркнул Осадчий. Медик недавно побывал в Японии, где принял участие во Всемирном ортопедическом конгрессе. Обсуждали не только новые методики лечения, но и как избежать врачебных ошибок. Полученные знания заведением травматологии РКБ будет применять в Приднестровье. Другим темам. Монетная неделя стартует сегодня. Все копейки, которые завалялись дома, можно без комиссии обменять на купюры в любом банке. Монеты примут любого качества, даже если потемнели или погнулись. Нужно только рассортировать их по номиналу, чтобы упростить подсчет. Акция продлится до 21 октября. В прошлую монетную неделю приднестровцы сдали 3,5 тонны монет. Пятицентовик продали за 3 миллиона долларов на аукционе в США. Монета из серебра исключительно хорошо сохранилась, хотя отчеканили ее в 1792 году. Это одна из первых монет, выпущенных после основания американского монетного двора. Всего таких пятицентовиков было 1500 экземпляров. И о погоде. Сейчас в столице +6. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.
1: Ну еще, конечно же, приятностей мы вам подарим. Не без этого, потому что где заканчивается обычный мир и начинается сказка, там стоит старый котел. Первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе и волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимые истории становятся намного реальнее. Старый котел — место, с которого начинается ваше приключение. Адрес в Тирасполе, Котовского, 34, сразу за домом книги. Страничка в Инстаграм — старый котел. Ну и подарок тоже сад. Соответствующий путь героя требует сил, так что старый котел приготовил для вас бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий, потому что спасать сказочные миры на голодный желудок – сомнительная затея. А прямо сейчас ждем того самого человека, который любит фэнтези и готов с нами поиграть. Плюс 373-533-6177, номер телефона в Тирасполе. Звоните. I just wanted to let you know...

0: «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.
1: Есть у нас человек, который готов разбираться в этих сказках. Вадим, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе.
1: Как дела, как настроение?
2: Настроение хорошее. Уже почти пятница, это уже хорошо.
1: Это точно. Так, Вадим, фэнтези любите?
2: Да.
1: Так, сейчас будем узнавать, насколько хорошо вы в них еще и разбираетесь. Так, начнем с простенького. У нас факт, правда это или ложь, вам решать. Значит, Гарри Поттера знаете?
2: Да.
1: Так, там была такая Гермиона.
2: Угу.
1: Есть ли у нее кот по имени Живоглот?
2: Кот Живоглот? У нее, кажется, не было кота.
1: А вот подумайте.
2: У Гермионы, да, у Гермионы кот, а у Рона крыса была, да.
1: Ну, есть все-таки, да?
2: Да.
1: Все, отлично, справились. Двигаемся дальше. Так, значит, другое. Есть такой персонаж, он живет в лампе и исполняет желания. Кто это?
2: Джин.
1: Отлично. Ну и третий, финальный. Где живет Дракула?
2: Еще раз, можно?
1: Дракула где жил?
2: В Трансильвании, в замке.
1: В замке, конечно же. Не было у него там никаких квартир, апартаментов и всяких таких мест. У него был целый замок. Но это, по крайней мере, так ходят слухи. Ну что ж, значит, мы вас поздравляем. Вам достается подарок от Старого Котла. Это заведение, где заканчивается обычный мир и начинается сказка. Первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Напомню еще раз адрес: Котовского, 34. Сразу за домом книги, страничка в Инстаграм «Старый Котел». Ну и, конечно, возможность передать привет.
2: Большое спасибо за такой вкусный и приятный подарок. Еще раз хочу поздравить Тирасполь с прошедшим вчерашним днем рождения.
1: Так.
2: И надеюсь, что погода будет такая же хорошая, как и на выходных у Бендерах. И мы на выходных в Тирасполе встретимся.
1: Как мы на это всем надеемся.
2: Да. Всем желаем хорошего отдыха, чтобы каждый все-таки верил в маленькое, но чудо, чтобы чудеса у каждого случались. Ну и всем замечательного такого настроения. Середина осени, будем ждать Новый год. Осталось 70 дней.
1: Так, ну что ж, спасибо большое за такие приятные и информативные слова. Тут уж не поспоришь, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарок.

космос, звезды, солнце. НЛО. Тем временем на 107.7, 11.31 на студийных часах. Марианна Эльдар сегодня с вами. Друзья, посмотрела я на календарь. 15 октября. Это что делается-то? Середина второго месяца осени. Почему так быстро? Время, остановись мгновение. Как ваши дела? Рассказывайте, общаемся в Вайбере, плюс 373-5336-177. В принципе, уже сейчас можно заходить и писать свои приветы, поздравления, музыкальные заявки. Все это озвучиваем с 13 до 14. Обещаем никого, ничего не пропустить. Ну а пока. Хромео Ля Ру на очереди. А Настя приготовится.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама на Inter FM.
2: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
3: У любви нет сезона, любовь всегда вовремя. Именно поэтому ювелирная сеть «Ауреола» подготовила специальное предложение на обручальные кольца. При покупке двух колец второе со скидкой 40%. Любите и будьте любимы. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: Что мы имеем, как говорили в одном замечательном произведении, Антон есть у нас. Антон, у вас есть правила? Есть у вас эти, как они называются? Да, водительские права, как они называются?
2: Есть, есть.
1: Есть? Далеко ездите?
2: На работу.
1: На работу и обратно?
2: Ну, обычно, да.
1: Это хорошо. Долго ли вы за рулем?
2: Лет 5 где-то.
1: Лет 5. Ну, как бы уже со знаками, с правилами дорожного движения. Ну, вообще
2: да, и не только у нас ездил, по Европе ездил тоже.
1: И что там в Европе, сложно, нет?
2: Да нет, ничего.
1: Главное наших
2: пару,
1: не найти.
2: Пару дней привыкнуть, а потом нормально.
1: Ну, и главное наших не найти, потому что как бы они сразу же подскажут, куда ехать. Антон, у нас, значит, что сегодня есть? У нас есть три вопроса. Называются они «Авто и кино».
3: Авто и кино.
1: То есть как бы автомобили, которые были когда-то в кинематографии. Если вы отвечаете верно на три вопроса, вам достаются призы, которые подготовил наш...
3: Органайзер и суперприз!
1: Вай! Органайзер, все.
3: Багажник
1: автомобиля. Он вместительный, крепкий, складной. В общем,
3: это чтобы в багажнике был порядок.
1: Естественно. Вообще везде должен быть порядок.
3: Не только.
1: У вас в машине порядок, Антон?
2: Обычно, да.
3: Ну, вот вы приедете за органайзером, мы посмотрим.
1: Проверим.
3: Галочку поставим.
1: Так, да, обманул или нет. Готовы, Антон?
2: Да.
1: Вопрос номер один. Поехали.
3: Как зовут красного гоночного автомобиля из мультфильма «Тачки»?
1: «Тачки»? Ничего себе.
2: «Молния Маккуин».
3: Даже варианты не нужны. У вас есть ребенок?
2: Нет.
1: Нет.
2: Мультики же прикольные.
1: Мультики?
3: Мужчины.
1: Аплодисменты, да, действительно.
3: Мужчины, сущие дети.
1: Так, а вопрос здесь какой получается у нас?
3: Так, ладно, какой автомобиль стал главным героем французской комедии «Такси»?
1: Без
3: вариантов,
1: сможете?
3: Там было три автомобиля.
1: Без вариантов.
2: «Пежо» там был.
1: «Пежо».
3: Ух, ничего себе.
1: Аплодисменты, аплодисменты.
3: Так, сейчас.
1: Аплодисменты.
3: Сейчас. Второй вопрос. Второй вопрос, есть ответы.
1: Второй вопрос звучит таким вот образом. Назовите, у какой марки автомобиля очень популярный красный цвет? Астон Мартин, Феррари, либо Ламборгини, или Ламборджини, как там правильно?
3: У меня Ламборджини.
1: У меня тоже, мы же все-таки из Приднестровья.
2: У марки машины.
1: Ну да, у какой марки, да, в основном самый распространенный красный. Аплодисменты. Аплодисменты, вы большой молодец. Вам достаются призы от Тиравто и, кстати, самый замечательный совет, который мы можем вам дать. Если вдруг вам понадобится запчасть и не знаете, вот, как именно ее выбрать, вы знаете, что делаете? Вы со своим органайзером берете трубочку, или телефон, трубочку, как называете, как хотите, и звоните по номеру телефона 1507, это короткий номер в Тиравто. Специалисты сразу же: «Алло, здравствуйте, что вам надо?» Они проконсультируют, естественно, помогут подобрать запчасти для вашего автомобиля.
2: Спасибо.
1: И еще вы, кстати, можете оформить заказ также онлайн. 1507, позвонили, обсудили, заказали, поехали дальше. Да, и мы тоже двигаемся дальше.
3: Да.

Матчи чемпионата Молдовы по футболу лучше смотреть вживую. 17 октября в 15:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» в битве за турнирные очки встретятся «Шериф» против футбольного клуба «Реал Сирец». Приходи на стадион, поддержи любимую команду с трибун. Вход на матч свободный. На спорткомплексе можно будет приобрести футбольную атрибутику, а в торговой точке «Вкусномир» подкрепиться свежей выпечкой, горячими и прохладительными напитками. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с 14:00 через восточную трибуну по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в столице. Здравствуйте. Вмешательство в выборы президента Приднестровья недопустимо. Об этом в интервью российскому агентству РИА Новости заявил глава нашего МИДа Виталий Игнатьев. Выборы главы республики пройдут 13 декабря. В молдавских СМИ уже появляются материалы, которые дискредитируют предстоящее голосование. Выборы – суверенная прерогатива Приднестровья, подчеркнул Игнатьев. Он добавил, приднестровцы имеют право, закрепленное международными нормами, определять будущее своей республики. И никто не может лишать людей реализации своих законных избирательных прав. Общеприднестровский народный форум предложил заместителю председателя правительства Виталию Нягу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Приднестровья. Представители ОНФ проголосовали единогласно, чтобы обратиться к Виталию Нягу с просьбой принять участие в выборах 13 декабря. К другим темам. У каждой третьей женщины патологии молочных желез. Это итог одного дня акции Минздрава ко Всемирному дню борьбы с раком груди. 450 женщин пришли вчера на день открытых дверей в поликлиниках столицы и пригородных амбулаториях. Осмотр показал, у 150 патологии. Все будут направлены на дополнительное обследование. Рак это или нет, станет известно после УЗИ, маммографии и анализов. Онкозаболевания на ранних стадиях излечимы в 98%, подчеркивают медики. Неделя борьбы с раком молочной железы продолжится. Поликлиники в городах и райцентрах на следующей неделе также организуют дни открытых дверей. На следующей неделе в Тирасполе пройдет ярмарка вакансий. Центр соцстрахования проведет ее в клубе «Ветеран» в пятницу, 23 октября. На встрече расскажут об актуальных рабочих местах. Также можно будет узнать о переобучении и повышении квалификации. Заморозки на почве прогнозируют синоптики завтра утром в Приднестровье. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Ожидается до -3, а сейчас в Тирасполе 12 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: По многочисленным просьбам жителей и гостей столицы фирма «Интерцентр Люкс» организует на центральной площади Тирасполя с 17 по 25 октября праздничную выставку-продажу новых коллекций одежды «Осень-зима-2027». Гибкие цены, скидочные карты, бонусы. Работаем с 9 до 17 часов ежедневно. Встречаем праздники в одежде от «Интерцентра Люкс».
3: Осенний сезон уже начался. Самое время пересмотреть любимые образы и добавить новые детали. В ювелирной сети «Ауреола» скидки до 20% на весь ассортимент до 31 октября. Украшения на любой случай, для себя, для особенного момента или в подарок. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
0: Реклама на Интер-ФМ.
5: Программа по заявкам на Интер-ФМ.

Миша Хорев, давай выдумщик. 13.14, друзья, на студийных часах здесь и сейчас. Марианна Логинова и программа «По вашим заявкам». Заглянем в Вайбер. Ольга на связи. Ольга, здравствуйте. Привет, Интер. Поздравьте, пожалуйста, сильную женщину. И какие прекрасные цифры. С 87-летием. Бабулечка, ты любимочка, пишет Ольга. Бабушку зовут Света. Светлана, долгих лет вам и здоровья. Ну и специально для нашей именинницы прозвучит «Сэр Стинг», не один, а с Мэри Джей Блэйдж. Ольга, вы просили песню, ее нет, к сожалению. Я думаю, что альтернатива прекрасна и достойна. Друзья, вспоминайте, у кого сегодня

0: Реклама на Интер-ФМ. На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
1: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
5: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: 13.44, друзья, на студийных часах здесь и сейчас продолжается программа по вашим заявкам. Пришло письмо, вернее, сообщение от Марины, которая хочет послушать Сергея Лазарева композицию «Мечтатели». Такая у нас есть, Марина, специально для вас «Мечтатели». Ну а что дальше? А дальше, друзья, будет то, что вы закажете. Свои заявки присылайте в Viber +3 7 3 5 3 3 6 177. Это наш номер до 14 часов, вернее, до 13.55. У вас еще есть время.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 2 часа дня. Власти Молдовы бьют по болевой точке. По экономике Приднестровья это самый натуральный геноцид, заявил председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булда. Координационный совет ОНФ призвал всех, кому не безразлично будущее Приднестровья, прийти на собрание народа и выступить против экономического давления Молдовы. Народное собрание состоится в центре Тирасполя 23 октября. Общеприднестровский народный форум предложил заместителю председателя правительства Виталию Нягу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Приднестровья. Представители ОНФ проголосовали единогласно, чтобы обратиться к Виталию Нягу с просьбой принять участие в выборах 13 декабря. К другим новостям. Протаранила дорожные знаки и столб женщина за рулем «Мерседеса» ночью в Бендерах. ДТП произошло в центре города. Траекторию движения водитель не рассчитал, а машину занесло. Она въехала на клумбу и врезалась в столб. В машине с ней был 2-летний ребенок. Малыш был пристегнут, он не пострадал. Об аварии в ГАИ узнали по камерам безопасного города. Женщина была пьяна, алкотест это подтвердил. Опору электропередачи на перекрестке придется заменить. Испорчены также дорожные знаки и камера видеонаблюдения. «Мерседес» лишился бампера и деталей кузова. Его эвакуировали на штрафстоянку. Проводится разбирательство. Ледовый каток в столице открывает сезон, а сегодня новый лед уже опробовали фигуристы. В эту субботу в 10:30 утра можно прийти покататься. Цены прежние – 56 рублей для взрослых и 35 для детей. По будням каток будет работать с 12:30, а по выходным – с 10:30. А теперь к погоде. В Тирасполе к этому часу плюс 13. Это были новости. Оставайтесь на нашей волне.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Break.
1: 14.14, друзья, вот и игра «Кофе Брейк». Меня зовут Марианна Логинова, и я жду одного, самого смелого, самого быстрого или самую смелую, самую быструю. Друзья, номер в Тирасполе 677, набирайте. Буквально через 30 секунд я тебе расскажу про то, что насладиться вкуснейшим кофе можно круглосуточно теперь. Кофейня Бифси не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Лучший по-настоящему бодрящий кофе, фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зона с игровыми приставками, ну и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомню адреса. Переулок Труда, 7/1, Юности, 45. Это в Тирасполе. Кофейни BFC. Откройте кофе по-новому. Ну и разыгрываем мы BFC Mystery Box и напиток. Что входит в бокс? У меня тут все написано. Свитшот, футболка, кружка. Это что, все в один бокс? Ого! И это все одному человеку? Друзья, звоните скорее, не теряем времени. 6-177. I'm a wet wipe. The doctor diagnosed me this morning. It seems to me I...

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: А не выпить ли нам чашечку кофе? Подумала я, и Ирина набрала наш номер в Тирасполе 6177. Ирина, здравствуйте еще раз.
3: Добрый день.
2: Давно с вами не играла. Помню, что играла, но давно не играла. Так что очень рада вам. Напомню, что наш спонсор кофейни BFC «Откройте кофе по-новому». Мы разыгрываем BFC Mystery Box и напиток. И начинаем игру прямо сейчас. Поехали. Это серьезная игра. Ирина, что общего у следующих персон? Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Клод Мане, ну и Сальвадор Дали тоже здесь затесался.
3: Это все художники.
2: Это все художники.
3: Очень знаменитые.
2: Очень знаменитые, да, поэтому мы о них и говорим. Аплодисменты есть у нас? Мы радуемся, радуемся за вас. Так, второй раунд. Ирина, отгадайте предмет. Я называю части, вы догадайтесь, какому предмету они принадлежат. Пуанты

0: пачка фуэте? Не то чтобы предмет.
1: Ну, это все предметы балета.
0: Да, а вот как вот зовут, как мы называем вот эту вот девушку, которая этим
1: балерина.
0: Сидит? Балерина. А в продолжение темы. Лезвие, ботинок, шнурки.
1: Лезвие, ботинок. Ну это коньки для фигуристов.
0: Да, абсолютно верно. Так, ну что, это был второй раунд. И давайте к третьему сразу. Ух, как интересно. Так, я называю пару слов, вы продолжайте. Маска, Джим Керри, Титаник,

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. Общеприднестровский народный форум предложил вице-премьеру Виталию Нягу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Приднестровья. В поддержку решения ОНФ, принятого на Координационном совете, высказался один из основателей Приднестровья, председатель Объединенного совета трудовых коллективов Владимир Емельянов. «Человек с Богом в душе не предаст, не поступится основными постулатами. Порядочность, правда, стремление быть с народом. Он нас не подведет», — сказал Емельянов. Социальная направленность на первом месте. Его волнуют проблемы детей с особенностями здоровья. Так о Виталии Нягу высказалась сегодня директор Дубасарского центра реабилитации детей. Светлана Завтур поддержала решение ОНФ выступить с предложением к вице-премьеру выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Продолжаем выпуск. Власти Молдовы бьют по болевой точке по экономике Приднестровья. Это самый натуральный геноцид, заявил председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булда. Координационный совет ОНФ сегодня призвал всех, кому не безразлично будущее Приднестровья, прийти на собрание народа и выступить против экономического давления Молдовы. Сейчас представители территориальных объединений обсуждают организацию народного собрания. Оно состоится в центре Тирасполя 23 октября. Нетрезвая женщина на «Мерседесе» снесла столб и знаки в центре Бендер. В машине был ребенок 2,5 лет. Малыш был пристегнут, поэтому не пострадал. Авария случилась ночью, и увидели ее инспекторы по камерам безопасного города. Женщина была пьяна. Опору электропередачи придется менять, как и ремонтировать машину. «Мерседес» на штрафстоянке. Идет разбирательство. Тепло выше привычного и заморозки. Таким выдался октябрь в Приднестровье. Температура воздуха была почти на 2,5 градуса выше нормы. Доходила до плюс 28, уточнил главный синоптик республики Виталий Кальвенко. При этом на севере заморозки по ночам до 5 градусов. Осадков практически не было.

но на следующей неделе дожди местами будут даже сильные, заверил Кальвенко. И о погоде на завтра, 16 октября. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и ветер. Местами порывы до 13 метров в секунду. Ночью 3-5 тепла, на почве местами заморозки до 3 градусов. А днем потеплеет до 11-13. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: Эль-Колор предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.

0: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города. Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание каждой детали.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Скидка в торговом доме 30. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
3: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
6: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
7: Реклама на Интер-ФМ.

матчи чемпионата Молдовы по футболу лучше смотреть вживую. 17 октября в 15:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» в битве за турнирные очки встретятся «Шериф» против футбольного клуба «Реал Сирец». Приходи на стадион, поддержи любимую команду с трибун. Вход на матч свободный. На спорткомплексе можно будет приобрести футбольную атрибутику, а в торговой точке «Вкусномир» подкрепиться свежей выпечкой, горячими и прохладительными напитками. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с 14:00 через восточную трибуну по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

Rest.